0: Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у меня.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: В Челябинске 7 часов.

0: года. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 миллионов 80 тысяч рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Инициатива позволит оказаться на шаг впереди. Не бойтесь первыми предлагать идеи и доверять своему импульсу. Тельцы. Терпение поможет довести начатое до достойного результата. Не торопите события. Близнецы. Случайная встреча или сообщение способны изменить ваши планы к лучшему. Будьте открыты. Раки. Звезды говорят, что этот день подарит ощущение душевного равновесия. Избавьтесь от давнего напряжения. Львы. Ваши организаторские способности окажутся особенно полезными. Люди охотно поддержат того, кто знает, куда двигаться. Девы. Внимательность к деталям поможет заметить перспективу там, где другие пройдут мимо. Весы. Судьба предоставит шанс укрепить значимые отношения. Искренность окажется ценнее любых красивых обещаний. Скорпионы. Желание расширить горизонты приведет к интересному открытию. Исследуйте неизведанное. Стрельцы. Решительность поможет преодолеть внутренние сомнения. Один смелый поступок станет началом позитивных перемен. Козероги. Дисциплина позволит справиться с задачами легче, чем вы ожидали. Ваши старания принесут отдачу. Водолеи. Необычный взгляд на привычную ситуацию поможет найти красивое решение. Проявляйте изобретательность. Рыбы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Она поможет вовремя сделать правильный выбор и избежать суеты.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Наконец-то. Новости. Расскажу еще немного. Вдруг вы не знали, добрались комары до дальнего Таганая, запустили прямые рейсы до Абхазии, в парке Гагарина сморчки. Что за безобразие? Обновляется народ в выпускных классах. 800 новых светильников на трассах. На онлайн-картах стали оживать звери. С вами был Тимон. До следующей недели.

0: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
1: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
3: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте nash.com.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло витает.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: кстати, слышала, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЦ «Мир. Курорт Увильды». ГРН 1-27-46-00-61-56. Челябинская область. Ряжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: сказал, что подарки в день рождения получает только именинник. Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5.
1: АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
7: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
8: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

глазами и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Инициатива позволит оказаться на шаг впереди. Не бойтесь первыми предлагать идеи и доверять своему импульсу. Тельцы. Терпение поможет довести начатое до достойного результата. Не торопите события. Близнецы. Случайная встреча или сообщение способны изменить ваши планы к лучшему. Будьте открыты. Раки. Звезды говорят, что этот день подарит ощущение душевного равновесия. Избавьтесь от давнего напряжения. Львы. Ваши организаторские способности окажутся особенно полезными. Люди охотно поддержат того, кто знает, куда двигаться. Девы. Внимательность к деталям поможет заметить перспективу там, где другие пройдут мимо. Весы. Судьба предоставит шанс укрепить значимые отношения. Искренность окажется ценнее любых красивых обещаний. Скорпионы. Желание расширить горизонты приведет к интересному открытию. Исследуйте неизведанное. Стрельцы. Решительность поможет преодолеть внутренние сомнения. Один смелый поступок станет началом позитивных перемен. Козероги. Дисциплина позволит справиться с задачами легче, чем вы ожидали. Ваши старания принесут отдачу. Водолеи. Необычный взгляд на привычную ситуацию поможет найти красивое решение. Проявляйте изобретательность. Рыбы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Она поможет вовремя сделать правильный выбор и избежать суеты.

0: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Привет, красивая плитка, и так красиво лежит.
2: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34. Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255 7000.

0: на радио «Континенталь».
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
2: АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».

0: миллионов 159 тысяч рублей. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5R и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир. Курорт Увильды». ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Ровяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
3: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
5: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
6: Мне сказали: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
5: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК. Западный луч в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лариса, где выгодно купить жилье?
8: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
7: Построить маршрут.
8: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
7: Поехали в джили «Планета Авто».
9: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

наконец-то. Сбитые новости. Расскажу еще немного. Вдруг вы не знали, добрались комары до Дальнего Таганая, запустили прямые рейсы до Абхазии, в парке Гагарина сморчки. Что за безобразие? Обновляется народ в выпускных классах. 800 новых светильников на трассах. На онлайн-картах стали оживать звери. С вами был Тимон. До следующей недели.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.

0: Паривит. Паривит.ру. Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: в контракте 5М и выберите свой тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку «Cherry Tenet T4L». Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25, в Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем воскресенье плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер — сеть кафе «На труда». 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.

0: Говорите сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. АОГСК Югория. Акции до конца июля этого года.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: В наших глазах зажегся город.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

Йоу, зумеры, бумеры, миллениалы и альфачи. Абсолютно всем нашим слушателям я рад сообщить, что мы начинаем новый выпуск «Хита конем». Целый час лучших треков на Радио Континенталь впереди. Вы всю неделю заходили на сайт radiocon.ru и голосовали именно за своих любимчиков. Ну, а я подведу итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! Хит конем! Если я скажу вам «Инда Клаб», то вы наверняка в своей голове перенесетесь в атмосферу начала 2000-х. Вспомните 50 Cent, его крутые клипы, деньги, тачки.

Пришлось помариноваться Люсе Чеботиной, прежде чем попасть в хит конем. Вы долго пробовали на вкус новый трек от певицы, но в конечном итоге все сложилось удачно. С возвращением королева, императрица и лучшая наша подруга Люся Чеботина. Мотив преступления.

нашей хитовой погони спокойно себе чилит Джонни. В этих строках я постарался максимально передать всю ситуацию нахождения певца в нашем чарте в последние несколько недель. Джонни, «Эйфория», вновь 19-я строчка.

0: У нас, между прочим, еще одна новинка на этой неделе. С тех пор, как я оставил для вас свежий трек от Мадонны и Сабрины Карпентер, прошло какое-то продолжительное время. Вы серьезно подумали, все взвесили и решили, что он таки достоин попасть в основной чарт. Но кто я такой, чтобы спорить с вашими голосами? Встречаем Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love.
1: 18 место.

Зато все шикарно у Гарри Стайлса. Он спасается в прямом смысле этого слова. 20-ю строчку британец выгодно обменял на 16-ю. Ready, steady, go.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новой Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
1: АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
7: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
6: И что?
7: Встреча завтра.
6: Подожди меня.
7: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
4: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир Курорт Увильды». ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Продолжаем наш чарт. И чтобы плавно вернуть вас в атмосферу хитовой борьбы, поставлю пару коротышей. Начнем с Биби Рекса и группы Faithless. Их New Religion на 13

0: еще одни белорусы из группы Немига более успешно провели свою недельку. Минск в последнее время хорош во всем, в том числе и в музыкальной сфере. Чем они, мы и вообще все вокруг вроде бы довольны. Немига довольна.
1: 11 место.

0: Егор Крид и Севиль продолжают вещать нам о вселенском законе причинно-следственной связи. В этот раз он привел их ровно в середину хита конем. Некий баланс получается, а дальше уже все зависит от слушателей Радио Континенталь. Егор Крид, Артик и Асти. Карма.
1: 10 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

Ваня Дмитриенко за неделю растерял целых 3 позиции. Вроде бы и немного, но по факту это худший результат выпуска. Ваня Дмитриенко, ртуть.

0: Они собрали себя по частям, их глаза опять заблестят. Вчерашняя драма превратится в пустяк, у каждой истории есть год спустя. Что-то сегодня тянет меня на стихи, но это уже не мое творчество, это Дима Билан и Анна Асти балуют нас своим эпилогом. Но они явно кокетничают, никаким эпилогом пока и не пахнет, скорее кульминацией. Седьмое место.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90. Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: продолжают врываться не только на чужие свадьбы, но и в ваши сердечки. К тому же певица забирает номинацию «Лучший подъем недели». Плюс 5 позиций, пятерка лучших уже не за горами. Клава Кока. Совершенно летние.
1: Шестое место.

0: Нашим хитоконевцам и еще раз послушаем их припевы. Открывает список Люси Чеботина. Ее новинка «Мотив преступления» врывается на 20-ю строчку хитоконем. Джонни все никак не хочет сходить с 19-го места. «Эйфория». Мадонна и Сабрина Карпентер появляются в нашем чарте на 18-й позиции. Bring Your Love. На 17-м месте Holiday Boy. Ты не хотела.
1: Ты не хотела, но полюбила мои дурацкие пластинки.
0: Гарри Стайлз, Ready It, Steady It и Go It на 16-й ступени. Bruno Mars, 15-й, I Just Might. Четырнадцатое место за Полиной Гагариной и Сергеем Лазаревым. Happy End. Позиция номер 13 достается Биби Рекси и Faithless. New Religion. Holy Flame падает на 12-ю строчку. Тону. Группа Немига может быть довольна. Слушатели дарят им 11-е место.
2: Я сотру на мира, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: 10-й, Егор Крид, Артик и Асти. Карма.
3: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма.
0: Ваня Дмитриенко поет про ртуть на 9-й позиции. Восьмерка за BTS. Swim. Эпилог от Анны, Асти и Димы Билана поднимается на 7-ю строчку.
4: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замлися.
0: Ну и Клаву Коку тоже давайте вспомним. Ее совершенно летние гуляют на...

0: самом что ни на есть прайме. Рэпер будто из пулемета стреляет по нам своими хитами. В последний раз одновременно несколькими треками в хите «Конем» могли похвастаться лишь Holiday Boy и Ваня Дмитриенко. И «Вишневая хулиганка» сменяется на «Намеки». Мод «Намек на нас».
1: Пятое место.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит конем! Хит конем!
2: На прошлой неделе Мия Бойко проводила наших челябинских выпускников во взрослую жизнь, и почему-то так случилось, что вы в ответ проводили ее из тройки лучших. Некрасиво как-то получается. Эй, бывшие школьники, быстрее на сайт radiokon.ru поддерживать звезду. Мия Бойко, экспонат.
3: Четвертое место.
4: Да, у меня

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паривит, тротуарная плитка!
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: У певицы Зиверт, похоже, запала педаль газа. Звезда забуксовала на третьей строчке. Ну, либо закончился бензин. Я, как человек без автомобильных прав, не знаю, что там происходит у вас на заправках. Поэтому причину буду выяснять в следующих выпусках «Хита конем». Зиверт, газ.
1: Третье место.
2: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Не думал я, что это случится в ближайшее время, но Шадешка сдала свои права на чемпионство. Да. А это значит, у нас новый король или королева, пока непонятно. Оставайтесь с нами и скоро узнаете, кто занял сегодня первое место. Делайте ваши ставки, пока мы слушаем парней. Бай Индия, Хчо и Мод, Шаде.
1: Второе место.

0: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
2: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

я говорил, а я предупреждал вас, что Фениксу просто нужно немного времени, чтобы вновь воспарить в небесах. Что в нашем случае переводится как Беовульф снова на первой строчке. И это прекрасно, и это волшебно, все как в треках Леры. Слушаем победительницу. Беовульф, Феникс. Первое.

мы провели с вами прекрасный час вместе. Давайте скажем друг другу спасибо и разойдемся по своим выходным, надеюсь, человым делам. Так, чисто напомню, что можно хоть каждый день заходить на сайт radiokon.ru и голосовать за своих любимых исполнителей. Встретимся через неделю. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области – лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
4: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
9: Мне сказали: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
8: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

берегу. Мыслями не ругай, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня на чем свет стоит.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Лаврия.
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
6: Да, только девушке-то уже 42 года.
5: Не может быть!
6: Сама сказала и телефончик оставила.
5: Тебе зачем?
6: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
5: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
6: 8-351-200-23-23.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
9: 18+.
8: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Инициатива позволит оказаться на шаг впереди. Не бойтесь первыми предлагать идеи и доверять своему импульсу. Тельцы. Терпение поможет довести начатое до достойного результата. Не торопите события. Близнецы. Случайная встреча или сообщение способны изменить ваши планы к лучшему. Будьте открыты. Раки. Звезды говорят, что этот день подарит ощущение душевного равновесия. Избавьтесь от давнего напряжения. Львы. Ваши организаторские способности окажутся особенно полезными. Люди охотно поддержат того, кто знает, куда двигаться. Девы. Внимательность к деталям поможет заметить перспективу там, где другие пройдут мимо. Весы. Судьба предоставит шанс укрепить значимые отношения. Искренность окажется ценнее любых красивых обещаний. Скорпионы. Желание расширить горизонты приведет к интересному открытию. Исследуйте неизведанное. Стрельцы. Решительность поможет преодолеть внутренние сомнения. Один смелый поступок станет началом позитивных перемен. Козероги. Дисциплина позволит справиться с задачами легче, чем вы ожидали. Ваши старания принесут отдачу. Водолеи. Необычный взгляд на привычную ситуацию поможет найти красивое решение. Проявляйте изобретательность. Рыбы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Она поможет вовремя сделать правильный выбор и избежать суеты.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.

0: Трактор 5М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем воскресенья плюс 26-31.

0: Хаврия.
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинас, на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
2: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
4: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
3: И что?
4: Встреча завтра.
3: Подожди меня.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
5: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
0: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир Курорт Увильды». ОГРН 11.27.46.00.61.56. Челябинская область, Ряжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Садке и Златоусте 23 градуса выше 0, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем воскресенье плюс 26-31.
9: Реклама на радио «Контингент».

0: Татаврия.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Ребята, «Динамо» бежит?
7: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
8: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
6: Вот это скорость! Ты как здесь?
9: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни.
10: И вперед к новым победам!
9: Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200 ровно 2323.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
13: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
0: Та-та-та-таврия.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Инициатива позволит оказаться на шаг впереди. Не бойтесь первыми предлагать идеи и доверять своему импульсу. Тельцы. Терпение поможет довести начатое до достойного результата. Не торопите события. Близнецы. Случайная встреча или сообщение способны изменить ваши планы к лучшему. Будьте открыты. Раки. Звезды говорят, что этот день подарит ощущение душевного равновесия. Избавьтесь от давнего напряжения. Львы. Ваши организаторские способности окажутся особенно полезными. Люди охотно поддержат того, кто знает, куда двигаться. Девы. Внимательность к деталям поможет заметить перспективу там, где другие пройдут мимо. Весы. Судьба предоставит шанс укрепить значимые отношения. Искренность окажется ценнее любых красивых обещаний. Скорпионы. Желание расширить горизонты приведет к интересному открытию. Исследуйте неизведанное. Стрельцы. Решительность поможет преодолеть внутренние сомнения. Один смелый поступок станет началом позитивных перемен. Козероги. Дисциплина позволит справиться с задачами легче, чем вы ожидали. Ваши старания принесут отдачу. Водолеи. Необычный взгляд на привычную ситуацию поможет найти красивое решение. Проявляйте изобретательность. Рыбы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Она поможет вовремя сделать правильный выбор и избежать суеты.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
6: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
7: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
6: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Лариса, где выгодно купить жилье?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в джили «Планета Авто».
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем воскресенье плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам – зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Челябинск. Приглашаем на второй этап Уральской лиги дрифта. 12 июля. Близкие парные заезды. Дрифт-такси и картинг. 12 июля. Трасса 74. Старт в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. Официальный партнер сеть кафе «На труда». 0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке, но на сердце много.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
2: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
3: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
2: Повезло.
4: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку — Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
1: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
2: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
1: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: топит любовь.
1: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Инициатива позволит оказаться на шаг впереди. Не бойтесь первыми предлагать идеи и доверять своему импульсу. Тельцы. Терпение поможет довести начатое до достойного результата. Не торопите события. Близнецы. Случайная встреча или сообщение способны изменить ваши планы к лучшему. Будьте открыты. Раки. Звезды говорят, что этот день подарит ощущение душевного равновесия. Избавьтесь от давнего напряжения. Львы. Ваши организаторские способности окажутся особенно полезными. Люди охотно поддержат того, кто знает, куда двигаться. Девы. Внимательность к деталям поможет заметить перспективу там, где другие пройдут мимо. Весы. Судьба предоставит шанс укрепить значимые отношения. Искренность окажется ценнее любых красивых обещаний. Скорпионы. Желание расширить горизонты приведет к интересному открытию. Исследуйте неизведанное. Стрельцы. Решительность поможет преодолеть внутренние сомнения. Один смелый поступок станет началом позитивных перемен. Козероги. Дисциплина позволит справиться с задачами легче, чем вы ожидали. Ваши старания принесут отдачу. Водолеи. Необычный взгляд на привычную ситуацию поможет найти красивое решение. Проявляйте изобретательность. Рыбы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Она поможет вовремя сделать правильный выбор и избежать суеты.

был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Погода.
2: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. Ночью 12-17, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей

Расскажи про нас, зиму, свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя. Как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем...

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

чайки. И не случайно обречало бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

М-200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.